руки. Ео, что аки? Ео, что аки? Trouxeste tanto que me querias contar.